0: ᱡᱚᱜᱫᱤᱥ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ
1: ᱢᱮᱱᱟᱠᱚ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱞᱦᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱹᱪᱩᱨ ᱟᱹᱵᱤᱵᱷᱟᱵᱤ ᱟᱨ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱡᱟᱹᱱᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱥᱟᱦᱟ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱥᱟᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱚᱠᱛᱚᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱞᱮᱱ ᱫᱷᱚᱱᱤᱪᱟ ᱪᱮ ᱵᱚᱨᱜᱩᱰᱤ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱟᱹᱫᱽᱨᱮ ᱥᱤ ᱞᱚᱴᱚᱯᱚᱴᱚ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱥᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱞᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱭᱩᱨᱤᱭᱟ ᱥᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱠᱚᱢ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱨᱪᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ